0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
0: Любимото радио.

0: wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.